0: информации «Погода Баи» в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве плюс 25, в Витебске днем плюс 24. В Минске сегодня днем обещают солнечную погоду и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: страдает.
1: Уикенд свежих хитов.
2: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Дипло и Эдриан Ньюэс. Two Step. Песня о пьянящих чувствах от дуэта легендарного продюсера и популярного блогера. Слушаем прямо сейчас в уикенде свежих хитов на Юнистар.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: По информации «Погода Бай», в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве плюс 25, в Витебске днем плюс 24. В Минске сегодня днем обещают солнечную погоду и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: По информации «Погода Бай» в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве плюс 25, в Витебске днем плюс 24. В Минске сегодня днем обещают солнечную погоду и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжается. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. От поп-иконы и легендарного нидерландского диджея о непредсказуемости любви. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: По информации «Погода Баи», в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве плюс 25, в Витебске днем плюс 24. В Минске сегодня днем обещают солнечную погоду и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Это была

0: Уикенд свежих хитов.
1: В уикенде свежих хитов на Unistar Blossoms Meet Me in Love. Это романтическая песня о первой любви и свиданиях. Слушаем ее прямо сейчас на Unistar.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Unistar.

0: Год белорусской женщины на Юнистар.
1: 2026 объявлен в Беларуси годом белорусской женщины. В этой программе мы собираем самые яркие события очередной недели о женщинах и для женщин. В Минске прошла пятая встреча проекта «Женские лица столицы». Он, напомню, стартовал несколько месяцев назад в Першем национальном гандлёвым доме. Тематика каждой встречи разная. В этот раз говорили о женщинах в искусстве. Участие в событии приняли генеральный директор Большого театра Екатерина Дулова, ректор университета культуры и искусств Наталья Корчевская, телеведущая Елена Спиридович и артистка Ирина Дорофеева. Получилась очень теплая беседа о творчестве и жизни, где и зрителям удалось задать свои вопросы. В Беларуси созданы равные возможности для женщин и мужчин во всех сферах. Об этом в

0: 25,5%. И хоть не намного, но превышает уровень занятости среди мужчин. Оказывается, доля женщин среди госслужащих высшего звена 57%. Среди руководителей и заместителей сельских, поселковых и городских исполнительных комитетов 72%. На следующей неделе соберем очередную порцию самых ярких новостей года белорусской женщины. Пока!
1: По информации погоды БАИ, в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве плюс 25, в Витебске днем плюс 24. В Минске сегодня днем обещают солнечную погоду и 24 тепла.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Это была

0: Уикенд свежих хитов.
1: Это Юнистар, это Уикенд свежих хитов. И это Flow, Lick It. Это хит от горячего женского трио о желании показать свою красоту в соцсетях. Слушаем на Юнистар прямо сейчас.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Плюс 24. В Минске сегодня днем обещают солнечную погоду и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Один, два, три.
1: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
2: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.

0: Гродно и Гомеле. В Могилеве плюс 25. В Витебске днем плюс 24. В Минске сегодня днем обещают солнечную погоду и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день. Для детей старше 16 лет.

0: Большой привет! Как вы смотрите на то, чтобы в ближайшие 2 часа освежиться, взбодриться и зарядиться отличным настроением под любимую музыку? Меня зовут Вадим Савин, и я к вам не с пустыми руками. В эфире 20 главных хитов июля по версии Юнистар.
1: Голосуйте на unistar.by. Юнистар 20, номер 20.
0: Обратный отсчет до объявления лучшего хита этой недели начинаем под Pay to Exist от красотки Brock 16.
2: Юнистар топ 20.
3: I am paid to exist.

0: 19 номер за неделю до августа у нас получает Miles Away от дуэта Offenbach. И я вам скажу, что вы сделали великое дело, когда помогли этим ребятам отбежать от края пропасти. Угроза их вылета из юнитопа миновала.
1: Потеря недели.
0: Однако без замен в эти выходные, увы, не обошлось. Радиочарт Юнистар покидает Эбон с хитом Hollow. Да, друзья, ему одному категорически не хватило голосов на Unistar.by и в нашем мобильном приложении. За плечами у этого финского музыканта несколько звездных месяцев в Unistar Top 20. Эбон, спасибо за классную музыку.
1: Дебют недели.
2: Номер 18.
0: И вот кто на полном ходу ворвался в Юничарт сегодня. Это Хюгель, Имаэль, Энджел и Алтрунейт с отличной летней новинкой Moving to the Sun. Ну что, добавим движа нашим с вами выходным, а?

0: Реклама. Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа Белый Лотос скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 июля. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Bay.
1: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
2: А можно только чудо, Рекс?
1: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами для красивой шерсти и крепких костей.
3: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
4: Может, в поход с друзьями?
5: В лес за грибами?
4: Или к маме на дачу?
5: Спортом займемся мы на удачу.
4: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
5: Не прощелкай вы.

0: мини-чарта. Ну и сюда сегодня стремительно летят, как на зиплайне, красотки из группы Hundreds.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 17.
0: Я вот что думаю, если бы у них спросили: охотницы, вы упали в чарте на 4 позиции, что будете делать? Ну, они наверняка ответили бы что-то в духе: сперва отдохнем, конечно, диван, ну а потом сделают ставку на свой главный хит, это гол.

0: Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: А это рубрика «Флэшбэк», где по традиции мы с вами слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом. И вот кто дебютировал в нашем чарте ровно год назад. Это Доджа Кэт и Дон Толивер с отличным саундтреком к фильму «F1». Помните такой? Ровно год назад. «Lose My Mind».

0: Большая распродажа. Отличный повод для выгодных покупок. Только с 23 по 26 июля на 21 век бай. Скидки до 60% на тысячи товаров. Стирально-сушильная машина Крауфин с загрузкой до 10,5 килограммов. Всего 1359 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Руководство и коллектив ООО «Минск Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск Кристалл».
2: Что ты выберешь? Доходность или надежность?

0: сотых годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrovoy.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет.

0: Вы слушаете радио Чарт Юнистар 24 июля 2026 года. Ну а все предыдущие эфиры Юнистар Топ 20 в виде подкаста можно скачать на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by.
1: Юнистар Топ 20.
0: И сейчас самое время узнать, кто у нас замыкает главную пятнашку.
1: Номер 15.
0: С крутым минусом в 4 пункта. Эту неделю завершают Иман Бек, Луиза Сонза и София Рейс. Это Not You.

0: 20.
1: Леди Гага, абракадабра, отличный подъем на 14 место по итогам предпоследней недели июля. Вот это вы здорово голосовали за Леди и на Unistar.by, и в нашем мобильном приложении во вкладке ТОП-20. Так держать, друзья. Спасибо за помощь в составлении свежего чарта.

Норвежское трио Бауса, или же The Bausa. Группа выпускает классные танцевальные треки. Ну а вот эта песня Magnetic, у нее особая история. Вот этот классный, совершенно летний хит под названием «Magnetic» парни сочиняли в Норвегии, в небольшом уютном домике на побережье, во время снежной бури. Представляете, когда на улице было минус 15? И тогда музыкантам очень захотелось создать по-настоящему летнюю и солнечную атмосферу. Ну, как считаете, получилось? Группа «Бауза» выложила

0: магия, волшебство, магнетизм. Как вам вайб классического диска и фанка? Если нравится, если вы хотите Magnetic слышать на Инистар чаще, тогда поскорее продвигайте группу Бауза в наш хит-парад. Ставьте лайки, и я сделаю то же самое.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 13.
0: Ну а мы возвращаемся к предпоследнему июльскому юничарту, сформированному, и в ритме диска к нам с вами навстречу. Беззаботно мчит летит Galaxy, пока мы поднимаемся на 13-ю ступеньку. С 10-го места рухнули Кунгси, Тео, Лондон. И главное, что парни остаются в хит-параде.

0: Финистар и меня, Вадима Савина, мы полным ходом ведем обратный отчет до объявления лучшего хита в 20-х числах июля. И уже через час дадим ответ на главный музыкальный вопрос недели. Кто сегодня станет нашим номером один?
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 12.
0: Алекса Уоррена из кандидатов на победу сразу вычеркиваем, к сожалению, но его Fever Dream сегодня круто поднимается у нас на целых 7 строчек.

0: Великолепная Габриэла от группы Cat's Eye и Кошачий глаз. 25 недель в хит-параде не стар, а еще очаровашки поднимаются у нас повыше, изящно обгоняя всех, кого мы уже послушали сегодня. А кто этим красоткам помогал? Это вы. Кто молодец? Вы молодцы. Да. И вот на этой громкой ноте вашей крутизны давайте вспомним обновленные номера с 11 по 15.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 15.
0: На 15-ю ступеньку у нас рухнули Иман Бек, Софи Рейс и Луиза Сонза. Это Not You.
2: Номер 14.
0: На 14-е место поднимается Леди Гага с Абракадаброй.
2: Номер 13.
0: На 13-ю позицию отступают Кунгс и Теофилус Лондон. Это Galaxy.
2: Номер 12.
0: На 12-ю строчку взлетел Алекс Уоррен с хитом Fever Dream. Плюс 7. Это самый крутой взлет недели. Здорово.
2: Номер 11.
0: И на 11-ю ступеньку поднимаются не спеша, красиво. Да, Cat's Eye и Габриэла.
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Вы слушаете

0: роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Bay.
1: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфит.
2: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Котфит сплошное.
3: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
4: Голоден как волк? Коробочки Wok. Заказывай на сайте Sushi House Buy. Доставка круглосуточно.
5: Желание загадай и играй на Толото Buy. Телефон 017-329-21-29.
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Грандиозная ювелирная распродажа в сети «Соколов». Скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на «Соколов.дефисбеларусь.бай» и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
12: Это была реклама.
14: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: По информации погоды Баи, в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве плюс 25, в Витебске днем плюс 24. В Минске сегодня днем обещают солнечную погоду и 24 тепла.
2: Хит за хитом. Весь день. Для детей старше 16 лет.

0: нравится. Ну а что до свежего рейтинга?
1: Потеря недели.
0: В него не попал Эбон с хитом Hollow.
1: Дебют недели.
2: Номер 18.
0: А вместо Эбона в Юничарт залетает большая компания Hügel, Imael Angel и Altrunate с новинкой Moving to the Sun.
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Номер 10.
0: Ну а кто же замыкает топ-10? Топ-10 на этой неделе замыкает Зейн с хитом Die for Me.

0: Give Me Something. Сегодня, кстати, ровно 20 недель в хит-параде Unistar. Поздравляю команду One Republic. Поздравляю и вас, кто с удовольствием голосует за любимую музыку. Дайте-ка я им тоже поставлю лайк, а то что-то группе One Republic никак не удается вернуться на вершину за своим уже, кстати, 5-м золотом. Оно было бы уже 5-м, а так пока только 4 победы.
1: Голосуйте на unistar.by. Unistar 20.
2: Номер 8.
0: Ха, а вот кто еще сегодня круто взлетает у нас и обещает сокрушить нынешнего флагмана. Встречайте, Френч Монтана.

0: этой загадочной ноте давайте вспомним еще одну пятерку отстающих и догоняющих.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: На 10-ю ступеньку упал Зейн, это Die For Me.
2: Номер 9.
0: На 9-й позиции застряла группа One Republic, это Give Me Something.
2: Номер 8. All I need
0: is one night. На 8-ю строчку взлетают French Montana и Max B. All I need is one night. Это Ever Since You Left Me.
2: Номер 7. I only want you when you
0: go. На 7-е место поднимаются Дэвид Гетта, Тедди Свимз и Tones and I. The Gone, Gone, Gone.
2: Номер 6.
0: И на 6-ю ступеньку спрыгнули BTS с хитом Swim.
1: Голосуйте на Unistar.by. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
0: После всех этих взлетов и падений самое время перевести дух и добавить ярких красок нашим с вами выходным. Сделаем это в нашей гостевой рубрике «Флэшбэк», где по традиции слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом.
1: Флэшбэк. Флэшбэк.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
0: Давайте вновь вернемся в конец июля 25 года. И тогда, ровно год назад, сам Эд Sheeran.

0: Да, и вы узнаете имя главного героя Юнистар ТОП-20.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Какая же песня сегодня будет объявлена лучшим хитом недели?
1: Номер 5.
2: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Roxon, and you're listening to our new single.
0: Пятый номер свежего чарта Vertigo от Evelyn Roxon. Только что парни потеряли бронзу прошлой недели.

0: Star Top 20.
1: Вот это поворот! Baby Rexha провалила квалификацию и не попадает сегодня в финал. Да, более того, друзья, мы вынуждены отобрать у красотки серебро недели. Итак, отбираем у Baby Rexha серебро недели и присуждаем хиту New Religion непризовой четвертый номер. Какие прогнозы на лидера?
2: Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
0: Номер 3.
1: О, да, вот кто же еще не пел для нас с вами сегодня. Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан в красивом хите Алана Уокера, который сегодня взлетает на третье место.

И как вам это нравится, друзья? За неделю до августа Дракула взлетает у нас с 4-го да на 2-е место. Ну и что? Tame Impala и Jenny из Blackpink покоряют новую высоту, где раньше у нас еще не бывали. И заслуженное серебро недели. Отлично!

0: Вы слушаете радиочарт Енистаро 24 июля 2026 года. И вот как звучат главные хиты этой недели.
1: Енистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 5.
0: На пятую позицию отступает Avalon Roxton с хитом Vertigo.
2: Номер 4.
0: На четвертую ступеньку падают DB Rexha и Faceless с хитом New Religion.
2: Номер 3.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
0: Может, в поход с друзьями?
1: В лес за грибами?
0: Или к маме на дачу?
1: Спортом займемся мы на удачу.
0: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
1: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
2: Кондитерская фабрика «Слодыч» искренне поздравляет всех работников торговли с профессиональным праздником. От всей души желаем благополучия и успешной реализации всех планов. Пусть рядом всегда будут надежные партнеры, благодарные покупатели и уверенность в завтрашнем дне.
3: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей.
6: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.
7: Это была реклама.
8: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? «Белювелирторг» готов их вам подарить! По 31 июля

0: Партнер новостей «Брестский мясокомбинат».
1: Брестский мясокомбинат в шестой раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
2: По информации «Погода Бай», в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве плюс 25, в Витебске днем плюс 24. В Минске сегодня днем обещают солнечную погоду и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь

0: реклама.
1: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
0: У магазинов «Мила» день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой». Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на садовые качели 15%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп.бай. Телефон 599-69-69.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Партнер компания Белтелеком.
2: Что делаешь?
3: В интернете летаю.
2: Ясно.
0: Ясно 500. Скидки на

0: песня о пьянящих чувствах от дуэта легендарного продюсера и популярного блогера. Слушаем прямо сейчас в уикенде свежих хитов на Юниста.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: маме.
1: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
0: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.

0: Смектикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
2: Партнер – препарат Диавен.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
0: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие.

0: за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Кондитерская фабрика «Слодыч» искренне поздравляет всех работников торговли с профессиональным праздником. От всей души желаем благополучия и успешной реализации всех планов. Пусть рядом всегда будут надежные партнеры, благодарные покупатели и уверенность в завтрашнем дне.
2: Билетики выбирай и играй на «Толотобай». Телефон 017-329-2129.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Тюль всего за 10 рублей.
3: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
8: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
9: Это была реклама.
10: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День торговли. Чудесный повод выразить благодарность любимым покупателям не только словами. В сети «Белювелирторг».

0: 8-9-395-7-395.
1: Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко на неделе поручил принять самые жесткие меры в отношении недостатков на уборочной. Об этом президент заявил на селекторном совещании. Глава государства подчеркнул, что бардак, пьянство и воровство никто терпеть не будет. Также Александр Лукашенко напомнил о требовании по обеспеченности кадрами, чтобы, по словам президента, для работы с техникой, особенно энергонасыщенной, хватало механизаторов, сообщает Белта. Больше 300 белорусских школ подключатся к системе «Электронная школа» с 1 сентября. Об этом рассказали в Минобразовании. Проект создан, чтобы снизить бумажную нагрузку на педагогов и упростить взаимодействие учителей, учеников и родителей. В пилотных школах будут введены электронный журнал и дневник. Остальные учреждения образования будут переходить на цифру поэтапно, передает телеканал УНТ. Корейцы создали комбинезон, как у Тони Старка. Одежда самостоятельно надевается на человека за 10 секунд, без помощи рук или посторонних. В основу разработки легли мягкие и гибкие пневматические лианы, встроенные в ткань. При подаче воздуха они подтягивают одежду к телу, подобно тому, как плющ взбирается по поверхности. При этом человеку не нужно стоять неподвижно. Система работает даже во время движения. Авторы разработки считают, что технология может помочь пожилым людям и людям с инвалидностью, а также сотрудникам экстренной служб. И к новостям компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Пора в ОМА. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров. Всего 99 рублей. Садовая мебель до

0: ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Buildshop.by. Телефон 599-69-69.
1: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440. Круглосуточно.
2: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Видеобилд.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобилд.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Остался всего один рекламный ролик. У магазинов «Мила» день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой». Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
7: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
8: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Пора в Ома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
3: Летняя распродажа на Ламода. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на Ламода.бай и по телефону 8044-784-84-84.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Невероятно!

0: Нет.
1: Смектика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыпление 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
2: Желание загадай и играй на то-лото бай. Телефон 017-329-2129.
3: Эос. Эос. Эос. Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Леся Никитина. В Беларуси могут пересмотреть подход к обучению водителей. На заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров предложили сделать обучение более практикоориентированным. Для этого планируют увеличить количество часов вождения. Кроме того, хотят активнее использовать в автошколах интерактивные тренажеры. Также в программу обучения может войти отработка действий в экстремальных дорожных ситуациях. Таким образом, власти рассчитывают снизить число аварий по вине автомобилистов со стажем до 2 лет. А техосмотр можно будет пройти ночью и без очередей. Предприятие «Белтехосмотр» запустило новую услугу «Ночной дозор». Она будет доступна по вторникам и четвергам с 10 часов вечера и до часу ночи. Воспользоваться «Ночным дозором» смогут владельцы транспортных средств любых категорий. Им не придется стоять в очереди. На один временной интервал записывают только одну машину. Услуга обойдется в 170 рублей. Оплатить ее можно в ЕРИП. Правда, как передает телеканал УНТ, «Ночной дозор» будет доступен не на всех станциях. Средневековый замок-призрак обнаружили в Беларуси. Фундамент ранее неизвестного строения ученые нашли во время археологических раскопок в Новоабрянском районе Гомельской области. Уникальность найденных фрагментов в том, что в историографии Беларуси этот объект не числится. Нет о нем и упоминаний в качестве оборонительного сооружения. Историки полагают, что замок-призрак был своего рода кластером. В нем располагались военные, еще там была мельница, пекарня, броварня и хоздвор. Обнаруженное замчище, которому около 500 лет, предлагает

включить в список историко-культурного наследия Беларуси. И к новостям компании. Ювелирная распродажа в Соколов. Только по 31 июля приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до 75%.

0: 37-44-44.
1: Партнер новостей «Брестский мясокомбинат».
2: Брестский мясокомбинат в шестой раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
0: По информации погоды Бай в Бресте сегодня днем 20.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: только с 24 июля по 6 августа.
1: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
0: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Кондитерская фабрика «Слодыч» искренне поздравляет всех работников торговли с профессиональным праздником. От всей души желаем благополучия и успешной реализации всех планов. Пусть рядом всегда будут надежные партнеры, благодарные покупатели и уверенность в завтрашнем дне.
4: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
5: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
6: Остался всего один рекламный ролик. У магазинов «Мила» день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой».
7: Подробности по телефону 8029-370-0088 и на сайте «Мила.бай».
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер «Стоматология Стомика». А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
10: «Стоматология Стомика». Имплантация.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Партнер компания Белтелеком.
2: Что делаешь?
3: В интернете летаю.
2: Ясно.
0: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Ясно.бай.
4: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжается. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. От поп-икона и легендарного нидерландского диджея о непредсказуемости любви. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: вместе. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
1: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Руководство и коллектив ООО «Минск-Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным.

Bracelet от Gearbox в эфире радио Юнистар. Надеюсь, вы отлично проводите эти солнечные выходные. Чтобы наслаждение погодой было настоящим, скоро послушаем Galaxy от Кунгса и Теофилюса Ландона.

0: Чуть раньше появится Полина Гагарина с хитом «Обезоружена».
1: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
2: Реклама.
3: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
4: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
5: Заходи и проверь свою удачу на Tolotto.by. Телефон 017-329-21-29.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: У магазинов «Мила» день рождения. Супер кэшбэк 20% на все при сумме чека от 20 рублей. Только 4 дня с 23 по 26 июля. Как мило, что ты с «Милой».
8: Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
9: Это была реклама.
1: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить!

0: и скидки. Подробнее на deal.com.by и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко провел на неделе кадровый день. Глава государства назначил новых министров лесного хозяйства и архитектуры и строительства, сообщает Белта. Руководить Минстрой архитектуры теперь будет Вадим Альшевский, а Минлесхозом Сергей Ульдинович. Также президент назначил новых послов Беларуси в Таджикистане и Мозамбике и согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов власти в Гродненской и Брестской областях. Белорусская железная дорога возвращает еще один штадлер на маршрут Минск-Брест. Об этом сообщили в пресс-центре БелЖД. Произойдет это 4 августа. Поезд будет каждый день отправляться из Бреста в 6:34 утра и прибывать в столицу в 10:50. В обратном направлении выезд из Минска запланирован на 17:20, а возвращение в Брест в 21:05. Полностью запретите рекламу электронных сигарет и вейпов, хотят в нашей стране, сообщает УНТ. Сейчас готовят масштабный законопроект, который существенно ужесточит правила оборота продукции с никотином. Раньше было ограничение только на жидкости и классические табачные изделия, а теперь Минздрав предлагает распространить запрет и на сами устройства. Говорят, что инициатива нужна, чтобы снизить доступность подобной продукции, в особенности для молодых людей, и защитить их здоровье. По информации «Погода Бай», в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве плюс 25, в Витебске днем плюс 24. В Минске сегодня днем обещают солнечную погоду и 24 тепла.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: Кондитерская фабрика «Слодыч» искренне поздравляет всех работников торговли с профессиональным праздником. От всей души желаем благополучия и успешной реализации всех планов. Пусть рядом всегда будут надежные партнеры, благодарные покупатели и уверенность в завтрашнем дне.
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
5: Двухместная палатка всего за 29,90.
4: Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер препарат «Диавен».
9: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
10: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
11: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: Давайте раньше послушаем Минель и ее «Рам-пам-пам». Ну и первыми споют Баста Раймс и Мэрайя Кэри. Приятного отдыха. Это Юнистар, хит за хитом.
1: Реклама.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Руководство и коллектив ООО «Минск Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск Кристалл».
4: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Остался всего один рекламный ролик. Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа «Белый Лотос» скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 июля. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
8: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
9: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Привет, с вами Радио Юнистар. У нас бесплатное мобильное приложение Юнистар. Это возможность слушать нас в отличном качестве везде, где есть интернет. Там можно услышать еще и 7 дополнительных каналов. Свежие и спокойные хиты, 2000-е, мой рок-н-ролл в темпе, каверы и рэп-хиты. Ищите мобильное приложение Юнистар в Google Play, App Store и Huawei App Gallery. Ну а уже скоро в эфире Юнистар появится Хюкель и его компания с тегом iMovie. To the sun. До этого послушаем проверенный хит от Юлии Савичевой. И еще раньше всех появится большой хит от Кэти Перри «I Kissed a Girl». Это Радио Юнистар. Весь день хит за хитом.
1: Реклама.
2: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
1: Может, в поход с друзьями?
2: В лес за грибами?
1: Или к маме на дачу?
2: Спортом займемся мы на удачу.
1: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
2: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
3: Кондитерская фабрика «Слодыч» искренне поздравляет всех работников торговли с профессиональным праздником. От всей души желаем благополучия и успешной реализации всех планов. Пусть рядом всегда будут надежные партнеры, благодарные покупатели и уверенность в завтрашнем дне.
4: Билетики выбирай и играй на «Толотобай». Телефон 017-329-2129.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
7: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
6: Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Это была реклама.
4: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День торговли! Чудесный повод выразить благодарность любимым покупателям не только словами. В сети «Белювелирторг» по

0: 395 7395.
1: Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Леся Никитина. В Минске планируют расширить самые загруженные дороги и соединить районы дополнительными мостами и развязками. Такая цель стоит в генплане столицы до 2030 года, сообщает Белта. Так, новый путепровод прокладывают сейчас между Колесниково и Ратомской. Он соединит Фрунзенский и Центральный районы. Ожидается, что он станет одним из пяти самых длинных в Беларуси. Стройка уже идет на участке над железной дорогой Минск-Молодечно. Улица Тимирязева станет шестиполосной. До четырех полос расширится Старовилинский тракт. А сколько денег белорусы тратят на такси, рассказали в Минтрансе. Свежую статистику опубликовали в телеграм-канале ведомства. Средний чек одной поездки по стране составил примерно 12 рублей. Это усредненная цифра, она зависит от региона, времени суток и класса автомобиля. В столице цены традиционно выше, в областных центрах – ниже. Легендарный форвард Лионель Месси на неделе решил завершить международную карьеру. Капитан сборной Аргентины эмоционально обратился к партнерам по команде в раздевалке перед финальным матчем чемпионата мира, заявив, что эта игра станет для него последней за сборную. На прошедшем мировом первенстве он окончательно вписал свое имя в историю. Месси стал первым футболистом, преодолевшим рубеж в 20 забитых мячей на мундиалях. Закрепил за собой статус лучшего ассистента и установил абсолютный рекорд по количеству проведенных матчей на главных турнирах планеты.
0: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в шестой раз стал лауреатом конкурса на соискание.

0: получении премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
1: По информации «Погода.бай», в Бресте и Гродно ночью плюс 19, в Витебске и Могилеве 15 тепла, в Гомеле плюс 17, в Минске ночью 16 тепла и без осадков. В Бресте завтра днем дождь и 23 тепла, в Гродно 24, тоже возможны осадки, в Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, в Минске завтра днем ожидается небольшой дождь и 26 градусов тепла.
0: За хитом. Весь день.

0: На сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Суши Хаус представляет легендарный суши-сет от Юнистар.
8: Он сделан так, как желали вы. Любимый вкус и еще больше рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии.
7: Подробнее по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа Белый Лотос скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 июля. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Bay.
11: Это была...

0: Топ для жителей Минска до конца года. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Яснобай.
1: Это Юнистар, это уикенд свежих хитов. И это Flow, Lick It. Это хит от горячего женского трио о желании показать свою красоту в соцсетях. Слушаем на Юнистар прямо сейчас.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
1: Реклама. Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер «Стоматология Стомика».
1: Стомика.

0: Реклама.
1: Руководство и коллектив ООО «Минск Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск Кристалл».
0: ЭОС, ЭОС, ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко на неделе поручил принять самые жесткие меры в отношении недостатков на уборочной. Об этом президент заявил на селекторном совещании. Глава государства подчеркнул, что бардак, пьянство и воровство никто терпеть не будет. Также Александр Лукашенко напомнил о требовании по обеспеченности кадрами, чтобы, по словам президента, для работы с техникой, особенно энергонасыщенной, хватало механизаторов, сообщает Белта. Больше 300 белорусских школ подключатся к системе «Электронная школа» с 1 сентября. Об этом рассказали в Минобразовании. Проект создан, чтобы снизить бумажную нагрузку на педагогов

0: Единый электронный журнал и дневник. Остальные учреждения образования будут переходить на цифру поэтапно, передает телеканал УНТ. Корейцы создали комбинезон, как у Тони Старка. Одежда самостоятельно надевается на человека за 10 секунд, без помощи рук или посторонних. В основу разработки легли мягкие и гибкие пневматические лианы, встроенные в ткань. При подаче воздуха они подтягивают одежду к телу, подобно тому, как плющ взбирается по поверхности. При этом человеку не нужно стоять неподвижно. Система работает даже во время движения. Авторы разработки считают, что технология может помочь пожилым людям и людям с инвалидностью, а также сотрудникам экстренных служб. По информации «Погода Бай», в Бресте и Гродно ночью плюс 19, в Витебске и Могилеве 15 тепла, в Гомеле плюс 17, в Минске ночью 16 тепла и без осадков. В Бресте завтра днем дождь и 23 тепла, в Гродно 24, тоже возможны осадки, в Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, в Минске завтра днем ожидается небольшой дождь и 26 градусов тепла.
1: За хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
0: Может, в поход с друзьями?
1: В лес за грибами?
0: Или к маме на дачу?
1: Спортом займемся мы на удачу.
0: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
1: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей.
4: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Это была...

0: Уикенд свежих хитов.
1: Это Юнистар, это Уикенд свежих хитов, это Джоэл Кори, Whisper. Это энергичное хиточувствие, которому невозможно сопротивляться, от популярного британского диджея. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
4: Кондитерская фабрика «Слодыч» искренне поздравляет всех работников торговли с профессиональным праздником. От всей души желаем благополучия и успешной реализации всех планов. Пусть рядом всегда будут надежные партнеры, благодарные покупатели и

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День торговли! Чудесный повод выразить благодарность любимым покупателям не только словами. В сети «Белювелирторг» по 31 июля.

0: И постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров предложили сделать обучение более практикоориентированным. Для этого планируют увеличить количество часов вождения. Кроме того, хотят активнее использовать в автошколах интерактивные тренажеры. Также в программу обучения может войти отработка действий в экстремальных дорожных ситуациях. Таким образом, власти рассчитывают снизить число аварий по вине автомобилистов со стажем до 2 лет. А техосмотр можно будет пройти ночью и без очередей. Предприятие «Белтехосмотр» запустило новую услугу «Ночной дозор». Она будет доступна по вторникам и четвергам с 10 часов вечера и до часу ночи. Воспользоваться «Ночным дозором» смогут владельцы транспортных средств любых категорий. Им не придется стоять в очереди. На один временной интервал записывают только одну машину. Услуга обойдется в 170 рублей. Оплатить ее можно в ЕРИП. Правда, как передает телеканал УНТ, «Ночной дозор» будет доступен не на всех станциях. Средневековый замок-призрак обнаружили в Беларуси. Фундамент ранее неизвестного строения ученые нашли во время археологических раскопок в Норовянском районе Гомельской области. Уникальность найденных фрагментов в том, что в историографии Беларуси этот объект не числится. Нет о нем и упоминаний в качестве оборонительного сооружения. Историки полагают, что замок-призрак был своего рода кластером. В нем располагались военные, еще там была мельница, пекарня, броварня и хоздвор. Обнаруженное замчище, которому около 500 лет, предлагает включить в список историко-культурного наследия Беларуси.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в 6-й раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
0: По информации «Погода.бай», в Бресте и Гродно ночью плюс 19, в Витебске и Могилеве 15 тепла, в Гомеле плюс 17, в Минске ночью 16 тепла и без осадков. В Бресте завтра днем дождь и 23 тепла, в Гродно 24, тоже возможны осадки, в Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, в Минске завтра днем ожидается небольшой дождь и 26 градусов тепла.
2: За хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
6: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
7: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Партнер компания Белтелеком.
2: Что делаешь?
3: В интернете летаю.
2: Ясно.
0: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Яснобай.
4: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Дипло и Эдриан Ньюэс. Two Step. Песня о пьянящих чувствах от дуэта легендарного продюсера и популярного блогера. Слушаем прямо сейчас в уикенде свежих хитов на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко провел на неделе кадровый день. Глава государства назначил новых министров лесного хозяйства и архитектуры и строительства, сообщает Белта. Руководить Минстройархитектурой теперь будет Вадим Альшевский, а Минлесхозом Сергей Ульдинович. Также президент назначил новых послов Беларуси в Таджикистане и Мозамбике и согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов власти в Гродненской и Брестской областях. Белорусская железная дорога возвращает еще один штадлер на маршрут Минск-Брест. Об этом сообщили в пресс-центре БелЖД. Произойдет это 4 августа. Поезд будет каждый день отправляться из Бреста в 6:34 утра и прибывать в столицу в 10:50. В обратном направлении выезд из Минска запланирован на 17:20, а возвращение в Брест в 21:05. Полностью запретить рекламу электронных сигарет и вейпов хотят в нашей стране, сообщает УНТ. Сейчас готовят масштабный законопроект, который существенно ужесточит правила оборота продукции с никотином. Раньше было ограничение только на жидкости и классические табачные изделия, а теперь Минздрав предлагает распространить запрет и на сами устройства. Говорят, что инициатива нужна, чтобы снизить доступность подобной продукции, в особенности для молодых людей, и защитить их здоровье. По информации «Погода.бай», в Бресте и Гродно ночью плюс 19, в Витебске и Могилеве 15 тепла, в Гомеле плюс 17, в Минске ночью 16 тепла и без осадков. В Бресте завтра днем дождь и 23 тепла, в Гродно 24, тоже возможны осадки, в Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, в Минске завтра днем ожидается небольшой дождь и 26 градусов тепла.
1: За хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. Юнистар.

0: дальше мировой хит.
1: Партнер «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
2: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь.

0: Топ-хитов.
1: На Unistar Weekend свежих хитов. И это Benson Boone, The Time of My Life. Это хит от главного открытия поп-сцены последних лет. О том, что все теряет смысл без любви. Слушаем его прямо сейчас на Unistar.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Unistar.

0: По информации «Погода Бай» в Бресте и Гродно ночью плюс 19, в Витебске и Могилеве 15 тепла, в Гомеле плюс 17, в Минске ночью 16 тепла и без осадков. В Бресте завтра днем дождь и 23 тепла, в Гродно 24, тоже возможны осадки, в Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, в Минске завтра днем ожидается небольшой дождь и 26 градусов тепла.
1: За хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юниста.

Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: На Юнистар продолжается. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. От поп-икона и легендарного нидерландского диджея о непредсказуемости любви. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.
2: Love is a strange thing. Just

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: По информации «Погода.бай», в Бресте и Гродно ночью плюс 19, в Витебске и Могилеве 15 тепла, в Гомеле плюс 17, в Минске ночью 16 тепла и без осадков. В Бресте завтра днем дождь и 23 тепла, в Гродно 24, тоже возможны осадки, в Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, в Минске завтра днем ожидается небольшой дождь и 26 градусов тепла.
2: За хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юниста.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, плинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
4: В уикенде свежих хитов на Unistar Blossoms – Meet Me In Love. Это романтическая песня о первой любви и свиданиях. Слушаем ее прямо сейчас на Unistar.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Unistar.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: По информации «Погода Бай», в Бресте и Гродно ночью плюс 19, в Витебске и Могилеве 15 тепла, в Гомеле плюс 17, в Минске ночью 16 тепла и без осадков. В Бресте завтра днем дождь и 23 тепла, в Гродно 24, тоже возможны осадки, в Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, в Минске завтра днем ожидается небольшой дождь и 26 градусов тепла.
2: За хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
4: Это Юнистар, это уикенд свежих хитов. И это Flow, Lick It. Это хит от горячего женского трио о желании показать свою красоту в соцсетях. Слушаем на Юнистар прямо сейчас.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.
5: Can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: По информации «Погода.бай», в Бресте и Гродно ночью плюс 19, в Витебске и Могилеве 15 тепла, в Гомеле плюс 17, в Минске ночью 16 тепла и без осадков. В Бресте завтра днем дождь и 23 тепла, в Гродно 24, тоже возможны осадки, в Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, в Минске завтра днем ожидается небольшой дождь и 26 градусов тепла.
2: За хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
4: Это Юнистар, это уикенд свежих хитов. Это Джоэл Кори, Whisper. Это энергичное хиточувствие, которому невозможно сопротивляться, от популярного британского диджея. Слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем возможен дождь и 23 градуса тепла. В Гродно 24, тоже возможны осадки. В Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, в Гомеле плюс 28. В Минске сегодня днем небольшой дождь и 26 градусов тепла.
1: Хит за хитом. Весь день. Shine bright like a diamond.

0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем возможен дождь и 23 градуса тепла. В Гродно 24, тоже возможны осадки. В Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, в Гомеле плюс 28. В Минске сегодня днем небольшой дождь и 26 градусов тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем возможен дождь и 23 градуса тепла. В Гродно 24, тоже возможны осадки. В Витебске солнечно и плюс 26, в Могилеве плюс 27, в Гомеле плюс 28. В Минске сегодня днем небольшой дождь и 26 градусов тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.